Я бы не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не зн